станет вечное утро, когда нас тоже забудут. Река течет слишком круто и прозрачно, прозрачно нудно. Почему кто-то хочет остаться? Хочу так просто расстаться.